0: Там стоит доги на все.
1: Уэгги. Я. Эфриши Бекашназов. Рафай Реглиф, Эшуколь. Хакуд. Вау. ما فيش شبهي في بلد.